этот вечер танцы карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встреч.

жизнью в тишине. Только те слова, что убегая, на прощание ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никого.

ночи забытье, тихий шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.

А сердце не согрето без любви огня. И плачет, замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету.